0: Аз тум ква ви!
1: Ни фитундана фирене ензанеа, мила фиуманан, мила ади, мила фиезан. Арзай матунга ни антукоа, мамуна вулан танура, мапифан антанура, и туна фирене на рапицу, на вакапицу. Аоке нарео ци вофитак, аоке нарео ци лалов нюл, фа мила миумане нарео, мила миуфане нарео. Арнина нина мила сае нарео, отан фаса ина на тонаро тео, манува анти фирене нти. Сайе нарео мандрай андрайкт. Митруе нарео фандрайсен андрайкт. Аза мет сара зарен нюл. Нам десака фиваван. Нам десака фиавин. Нам десака антук политика марша мяфа. Фае нарео анту пундрапицу в Мадагаскар.
0: Шото тумкула, шото тумкував.